0: Вячеслав Иванович? Добрый день, это Татьяна. Мне неудобно вас беспокоить, но мне нужно срочно разыскать сестру.
1: Да при чем тут это...
0: Помолчи. Телефон... Нет, телефон не отвечает.
1: Я...
0: Да, или... Или Александра Борисовича. Есть
1: да
0: новые
1: и...
0: факты, да помолчи. Да, с турецким. Понятно.
1: Это надо понимать, что у Элки появился новый ёжик.
0: Прекрати!
1: На молодых, симпатичных потянуло. А муж хрен с ним.
0: Замолчи, дурак бессовестный, свинья. Да ты на себя посмотри, скотина. А тебя самого воняет духами, когда домой приходишь. Думаешь, ничего не замечаю?
1: Эва! А ведь верно говорят, что у голодной куме хер на уме.
0: Господи. Свинья.
1: Да ладно, хватит схныкать-то.
2: Ну, поменял шило на мыло. Лилька-то хоть и старше, но не так же строптива. Что же я бывшую жену из фирмы должен теперь выгнать, что ли? А это своего не упустит, и все тишком. От барахла шкаф ломится, она вся в погонах, все прибедняется. А в постели, тьфу, блин, колоды колодой. От же жизнь!
3: Да?
4: Татьяна Кирилловна?
3: Да.
4: А ведь мне придется сообщить вам неприятную новость. Сестра не звонила?
3: Нет. А что, с ней что-нибудь случилось?
4: Нет, с ней все в порядке. Но на даче турецкий обнаружил там тело Силина со следами жестоких пыток. Такие вот пирожки пирожные.
3: Господи! А Элла что?
4: Ну что, переживает, естественно. Супруг ваш как? Делу поможет?
3: Ой, да ну его к черту. Нету его уже. Укатил со своими проблемами.

0: было.
1: Ну, рассказывай, что у вас там произошло.
2: Чую, Иван, что-то неладно у датском королевстве. Ничего не бачу.
1: Ну, как это не бачишь? Ты как-никак начальник юридической службы Авдеевского банка. И бабки я тебе плачу немалые.
2: Оно, конечно, так. Но вот ты вроде наведывался в Алка-сервис на базу, так?
1: Ну и что? Там мой родственник работает.
2: Работал. Все вынюхивал, расспрашивал.
1: А как ты думал? Был он гендиректором, а теперь его уже нет. Брат сам отправили. А директор, сынок вашего банкира Авдеева, ничего не знает. Ни в курсе, где что. Все, говорит, начинает заново. Вот сейчас строимся. Ну и что из того, что я приходил?
2: А то, что после твоего прихода налетели на базу менты, устроили шмон, ребят повязали, сына Авдеева арестовали и в кутузку. Документы все изъяли и все опечатали.
1: Да ну, не может быть.
2: По некоторым сведениям, это твоя работа, Иван.
1: Акстись, да как тебе такое могло в голову-то прийти? Что за чушь? Я же в эту фирму свои денежки вложил. Там же Силин на мои деньги акции на 300 тысяч баксов купил. Ну и сказал новому гендиректору, что хотел бы иметь ясность в этом вопросе. Что есть, мол, у меня договоренность со свояком. К нотариусу, конечно, не ходили, но подписи имеются. Мы же как-никак доверяли друг другу. Все же родственники.
2: Ну ты, Иван, будь поосторожнее. У нас ведь как? Сначала уберут, а потом разбираться начнут. Смотри, не опоздай.
1: Ладно, ладно, учту. Но меня сейчас больше волнует мой договор с банком «Деловой партнер».

0: Тут бабки покруче. Так где же банкир? Где Авдеев? Он что же, сидя на Багамах, будет хлопотать за своего отпрыска и вызволять его из тюряги?
1: А кто тебе сказал про Багамы?
0: Секретарь. А что?
1: Ладно, скажу по секрету. Ну, смотри, ну. Проговоришься, мне головы не сносить. Здесь он, в Успенском своем, просто никого не принимает и не разговаривает по телефону.
2: А слух-то вообще есть, что уехал за границу.
1: Так что ты меня не выдавай.
0: Ну так как мне связаться с ним?
2: А зачем тебе? Я же сказал, все да тип-топ. Нет повода для волнений.
3: Ну, будь здоров.
2: В конце февраля, согласно договору, получишь 3 миллиарда. Вопросы есть?
0: Ну и ну. Ох, опасный вы народ. С вами лучше не связываться.
2: Вот именно. Ладно, спасибо за угощение. Как у нас говорят, щиро дякую вам. Все было дуже смачно. Не провожай. Да, ищу. У меня на работе больше никаких разговоров. Секут все. Зрозумил?
0: Зрозумил.

0: Саня, а дело-то по убийству усиленно, похоже, набирает обороты.
1: Есть продолжение?
0: Звонила Татьяна Кирилловна в панике. Пришла, говорит, домой, а там полный разгром. Все перевернуто вверх дном. Похоже, что-то искали.
1: А что говорит сам Шацкий?
0: А они, говорит Татьяна, накануне крепко с ним поцапались. Ну и тот собрал сумку, хлопнул дверью и был таков. Говорит, наверняка к бывшей жене намылился. Та же у него в фирме секретаршей работает.
1: Ну а на фирме его искали?
0: Вот в том-то и дело, что и там был шмон. Жена его бывшая вся тоже трясется от страха. В офисе, говорит, все разбито и перевернуто, бумаги разбросаны на полу. А Шацкого и в офисе нет.
1: Это что же? Выходит, они одновременно в двух местах шмон учинили?
0: Выходит. Надо бы Татьяне охрану обеспечить.
1: А ты Дениса своего с агентством подключи. Ну, а за охрану пусть Шацкий раскошеливается. Не бедный.
0: Да, серьезные дела творятся у этих сестричек. Банкиры, бизнесмены, бандиты, Одним словом, одно сплошное «Б».
2: Турецкий на проводе.
3: Извините, Александр Борисович, за столь ранний звонок. Обстоятельства вынуждают. Я муж Татьяны Кирилловны. Но она работает у Грязнова.
2: Да, да, я знаю. Что за обстоятельства?
3: Господи, понимаете, какая штука? Тут меня не было дома, когда в квартире погуляли бандиты. Ваш коллега из МУРа приезжал. А потом приехал я, никого нет. А на лестнице меня поджидал, так я думаю, киллер. Он же и нацеливаться стал. Только я уж не знаю, как это получилось, со страху, что ли. Ну, только я успел первым, понимаете?
2: Что успел?
3: Да свалил я его из своего Макарова. А его пистолет с глушителем сейчас у меня, а сам он лежит на лестнице. Труп, значит. Господи,
2: хрена себе. Значит так, из дома не высовывайтесь. Ждите опергруппу, ясно?
0: Здравствуйте, Грязнов.
4: Да-да, я сразу узнал вас, Вячеслав Иванович. Тут такое дело, что не знаю, как и сказать.
0: Ну, тогда давайте с главного. Где труп?
4: В том-то и дело, нету никакого трупа.
0: Так. И что же это получается?
4: Вот здесь он лежал.
0: Так.
4: А теперь нет. Ага. Ну, вот видно же, вот здесь... Я думаю, что труп могли увезти те, которые сидели в БМВ. Когда я вам звонил, эта машина уже уехала.
0: Так. Здесь мои ребята все огородили до приезда эксперта-криминалиста. А вы мне оружие убитого покажите. Надеюсь, что пальчики там остались, не затерли?
4: Я старался аккуратно.
0: Ну, у нас есть немного времени, чтобы поговорить спокойно. У вас ко мне вопросы имеются?
4: А где Татьяна?
0: На работе. Где же ей быть? А ночью, ну, ей было предоставлено отдельное охраняемое помещение. Нельзя же было одной ей оставаться.
4: Ну, в общем-то, да.
0: Так, вам надо будет написать заявление на мое имя. Проведем расследование. И если вы хотите, чтобы мы помогли, вы должны все честно нам рассказать. Под протокол. Попытки убрать вас обязательно повторятся, поэтому не теряйте времени. И смотрите, не опоздайте.
4: Может, вы и правы. Не знаю.
0: Ну что, Саня, приходил Шацкий с повинной?
1: Ага. Сидит сейчас у начальства. Рассказывает свою историю Косте Меркулову. Дело-то дрянь. Тут куда ни плюнь, везде Авдеев всплывает. И на Меркулова со всех сторон давят. То ли многочисленные вице, то ли из президентской команды. Но не может он решиться дать добро на допрос Авдеева. Губят дело под самый корень.
0: Да, дорвались до власти, сукины дети.
1: А что у тебя по убийству Силина? Ну, клубочек разматываешь?
0: А как же. Из тех охранников, которых мы взяли при обыске Силинской базы, одного опознали оба сторожа дачного поселка. Среди щербинской братвы он известен под кличкой Сенька Хмырь, беспредельщик. Похоже, выполнял поручение своего бригадира Алексея Грызлова. Кличка у того Синий. Авторитет. Вор в законе. Вроде след ведет туда.
1: Похоже, и там, и тут наследила щербинская братва. Кстати, на пистолете, который Шацкий подобрал у киллера, нашли следы?
0: Да, пальчики Васьки Карася. Опять-таки щербинская братва. Да, все концы ведут к Синему. Это исполнители. Вот кто заказчик, расколоть бы их.
1: А знаешь, есть мыслишка. Раз Карася свои подобрали, значит, братва будет его хоронить по всем воровским законам. Как бы они без нас его не зарыли, а, Слав?
0: Не зароют.
5: Полковник Кондратьев слушает.
6: Мое почтение, то есть полковник. Володя, я вынужден снова склонить седую голову в поклоне. Да.
5: Давай, выкладывай, Слав.
6: Ты будешь сильно смеяться, Володя, но у нас тут пропал труп. Понимаешь, он бы и не нужен. Но сидит в нем пуля, которую хотелось бы идентифицировать. Паренька звали Васька Карась. Карасев Василий Егорович. Место службы Щербинская братва. Бригада господина Синего. Понял, да? Вот мы и боимся, как бы они его не зарыли без нас. Вся надежда на тебя.
5: Сделаем, Слава.
6: Ну, спасибо. Спасибо, за мной должок.
1: Как я понимаю, оперативники? Ну, борьба с организованной преступностью.
0: Ну, да. Полковник Кондратьев со своими орлами обещал помочь.
1: Турецкий слушает. Да, хорошо, Костя. Ну, сейчас зайдем вместе со Славкой Грязновым. А Шацкий еще у тебя? Ну, а то ты не знаешь, что вор на воре сидит и вором погоняет. Иду. Слава, давай зайдем к Меркулову, утешим. Шацкий только что вышел от него. И Костя что-то не в себе. Говорит, будто дерьма наелся.
0: Ну, тогда поройся-ка в сейфе. Может, что-нибудь там завалялось, горло промочить. Ну, просто необходимо.
7: Наливай, наливай, Слава.
0: Угу. Ни хрена себе! Что это грохнуло? Прокуратура. Погляди-ка в окно, что там.
1: Похоже, что это Шацкого в автомобиле грохнули.
0: Да, главное, место выбрали удачное. У дверей генпрокуратуры.
1: Ага. Вот она, цена признания.
0: Саня, плесни-ка в стаканчик. И в самом деле дерьмо унесет от всего этого.

0: день. Как вы себя чувствуете?
1: Прекрасно. А вы ничего не хотите мне объяснить?
0: Отвечу на любой вопрос. Меня зовут Олег. А как вы предпочитаете, чтобы вас звали?
1: Очень близкие зовут меня Эллой. Вы хотели познакомиться?
0: Да.
1: А зачем же вы избрали такой неприличный способ знакомства?
0: Ну, от усердия. Видимо, перестарались. Ну, кидаются исполнять любое желание. А что, здорово переусердствовали? Или можно стерпеть?
1: А это кому как. Но поверьте, когда ты открываешь дверь хорошо знакомому тебе человеку, а Игорь Кирюхин, он был личным телохранителем моего мужа, а на тебя набрасываются чужие мужики. Тебя хватает, будто мешок с дерьмом, суют ножик под нос, напяливают чулок на голову, и ты в отключке. Вы находите это забавным?
0: Ну, давайте будем наказывать виновных позже, ладно?
1: А что должно измениться?
0: Многое. Вас, видимо, напугал Лёшка Синий. Да, у него плохое прошлое, но он бывает верным, и он совсем не страшен.
1: Да, а пальчики ведь в наколках.
0: Да, это так. Лягушка болотная, бояться там нечего. А вот если бы он вас всерьез обидел, тогда другое дело.
1: Значит, это все так. Детские страшилки.
0: Вроде того. Вы ведь отчаялись, готовились в ад, а проснулись в раю. Ведь здесь с вами хорошо обращаются, так ведь?
1: Так. Скажите, Олег, а какая была необходимость привозить меня сюда? И в несколько обнаженном виде?
0: Я ждал вашего вопроса. Не расстраивайтесь. Я приказал подать вам десяток каталогов. Вот они. Посмотрите. Отметьте, что вам понравится, и эти туалеты вам сюда немедленно доставят.
1: А вы часом не граф Монте-Кристо?
0: Не исключено. Приготовьтесь. Вечером, возможно, мы куда-нибудь смотаем, где покруче. Да, вашу горничную зовут Зоя. Просите о чем угодно. А вот телефоном пока прошу не пользоваться. Итак, до вечера.
1: До вечера.

0: Привет, Слав.
1: Привет.
0: Доброе утро не говорю, потому как ничего доброго с утра еще не видел.
1: Что так? Ты что такой озабоченный?
0: Похоже, что теперь пропала Елина.
1: А ты почем знаешь?
0: С утра позвонила Татьяна и рассказала такую историю. Разговаривала она с Элкой по телефону. Та была еще в постели, а потом вроде бы позвонили в дверь. Ну, Элка попросила подождать и пошла открывать. Татьяна слышала в трубку мужские голоса, а потом пошли гудки, и телефон больше не отвечал.
1: На квартиру к Элине она ездила?
0: Да. У нее по просьбе Элки были запасные ключи на всякий случай. Ну, короче, открывает дверь, в доме никого. Телефонный провод оборван. Одежда, роскошное манто на вешалке. Один чулок на кровати, второго нет. Джип Элкин тоже на месте.
1: Похоже, исчезла девка, в чем мать родила.
0: Угу. Все сходится к тому, что ее элементарно похитили. Причем кто-то из очень хорошо знакомых. Ну иначе, чего бы она дверь так запросто бы открыла? И плюнь мне в глаза, если я не прав.
1: Не буду. Не буду, потому что ты, похоже, прав.
0: То, что ее похитили, а не убили, это факт. Но зачем?
1: Саня, не ломай голову. Разве ты не знаешь, зачем воруют красивых баб? Причем, как ты утверждаешь, в исподнем.
0: Исподнее это у нас с тобой, генерал. А у женщин, к твоему сведению, дезобелье.
1: Ну хорошо, хорошо. Суть-то все одна. Вопрос в другом. Как ее похитили? Вынесли, увезли, увели. Сама-то она, надо понимать, без ничего на улицу не выскочит.
0: То-то и оно. Бабулька там, свидетельница, собаку выгуливала. Рассказывает, что видела, как к машине шел сам Силин в меховой лисьей шубе. Вместе со своим телохранителем и еще каким-то сереньким мужичком.
1: Значит, шел убитый Силин. Может, не разглядела старушенция?
0: Может. Сперва, значит, мужа убрали, который большими деньгами ворочил, а теперь и ее присоединили. Ну, в качестве гарнира.
1: Саня, давай сделаем так. Пусть Татьяна напишет заявление, приложит фотографию Елины и отнесет в районное отделение. А я прослежу.
0: Это мы сделали. А сейчас Меркулов просил доложить, как идет расследование. После убийства Шацкого во дворе прокуратуры. И он дрогнул. И дал-таки добро выходить на Авдеева.
1: Ну, давно бы так. А что дал обыск на квартире бывшей жены Шацкого? Ну, его секретарши в офисе.
0: О-о-о! Покойный Иван Игнатьич был умница. Так вот, в сейфе нашли папки с документами, дискеты и пачку долларов, где-то порядка 50 тысяч. Кстати, сейфом, собственно, являлась сама бронированная входная дверь.
1: Умно. Документы-то стоящие?
0: А то. Все подробности об обналичке 5 миллиардов уральского транша. Тут тебе и фирмы, и фамилии партнеров, и вся схема прокрутки, и перевода валюты.
1: Ну, ради этого замочить вполне могли. Ну.
0: На антресолях, ну, в кипах старых газет, нашли кейс. А в нем плотно уложенные друг к дружечке пачки долларов в банковской упаковке.
1: Да, ну прямо как в американском гангстерском кино.
0: Ага. Порядка 1,5 миллиона долларов.
1: Ух, нехилый запас на черный день.
0: Ты бы видел, как вытянулось лицо его бывшей супружницы. Я думал, ее сейчас от изумления удар хватит. Она аж обалдела.
1: Представляю, какой сюрприз. И уплыл на глаза. Да, не слабо.

0: Да, слушаю.
1: Танька, как у тебя дела?
0: Господи, это ты, Элка? Мы все с ума сошли, ты откуда?
1: Сейчас это не имеет значения, у меня пока все в порядке.
0: Послушай, Элка, так же нельзя, мы все с ног сбились, тебя ищут.
1: Не перебивай, меня искать не надо, со мной полный порядок, ну почти. Я потом тебе все расскажу, не ищите ни в коем случае.
0: Ты сумасшедшая, пропала, ничего не сказала.
1: За меня не волнуйся, жива, здорова, сыта, пьяна, нос в табаке.
0: Ты где?
1: У друзей, больше ничего сказать не могу, да. Ефима Анатольевича мы, ну, мои друзья и я похоронили. Все сделали по самому высокому классу. Гроб шикарный, много цветов, ну, в общем, это крематорий где-то в районе Пироговки.
0: И что ты думаешь делать дальше?
1: Жить. В ближайшее время мы с моим другом собираемся на отдых в Голландию. Я так устала от всех этих событий. И знаешь, у меня теперь просто райская жизнь.
0: В каком смысле?
1: В прямом, дорогуша. Пока. Не ищите, я сама тебе позвоню. Пока.
2: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

0: Ну что, Слава, давай-ка раскроем карты и посмотрим, что у нас на руках. Первое. Запись исповеди Ивана Шацкого.
1: Да, из которой виден весь механизм, с помощью которого Шацкий и его партнеры по банку «Деловой партнер» нагревали родное государство на миллиарды рубликов.
0: Второе. Появились фигуранты. Один из них – начальник юридической службы банка Лев Георгиевич Семихатько, хорошо прикормленный Шацким. А в конце туннеля светится сам банкир господин Авдеев. Теперь по убийству, Слава.
1: В делах по убийству Силина фигурируют практически те же люди. Авдеев. Потом некий серый человек с наколками на пальцах. Охранники из агентства «Вихрь», то бишь «Щербинская братва». Серый человечек – это, несомненно, щербинский бригадир Алексей Грызлов по кличке Синий.
0: Что дала прослушка на Татьянином телефоне? Где Элина?
1: Первый звонок был из ночного клуба. Дениска из своего агентства «Глория» послал туда оперативника, и теперь можно со всей определенностью утверждать, что райскую жизнь Элине обеспечивает сам банкир, господин Олег Авдеев. Элина у него.
0: Жаль, что сама жертва отрицает факт похищения. Очень жаль. А то мы могли бы прищучить его по 126 статье.
1: Саша, но ведь все, что связано с алкосервисом, это же сплошной криминал. Но все подставные держатели акций уже мертвые души. Так следы запутались, сам черт не разберет.
0: Как думаешь, не подведет твой полковник? Нам нужен Синий со всем своим окружением.
1: Похороны Карася завтра под Подольском. Там уже разработана операция. И с оркестром, и могильщиками, и расчисткой дороги. Все под контролем. Ну, допустим, достанем мы эту шпану. А вот как подобраться к заказчику?
0: Да есть одна мыслишка.
1: Делись.
0: Если эта фигура недостижима для правоохранительных органов, действующих в соответствии с законом, то она вполне может оказаться доступной для криминала, который никаких законов не признает. Так?
1: Другими словами, если вор у вора дубинку украл, пусть между собой разбираются. А ты будешь наблюдать и ждать момента?
0: Умница! Вот за что я тебя люблю, Грязнов. Ты же мои мысли на лету ловишь. Надо заставить банкира сделать резкие движения, на которых мы его и прищучим.
1: Да, да. Но у наших олигархов прямо мания. Как что, так сразу же мотать удочки или во Францию, или в Швейцарию.
0: Вот-вот. Так что надо подключать потерпевшую сторону. Надо выходить на уральскую братву. Значит, нам нужен советник по экономическим вопросам уральского губернатора. Господин Артур Геллер.
1: Но надо все хорошо провентилировать, все изучить, чтобы дергать за те ниточки.
0: А вот для этого нам сейчас нужен начальник юридической службы Авдеевского банка Лев Георгиевич Семихатько. Он нам очень даже может быть полезным. Здравствуйте, Лев Георгиевич. Извините, что пришлось вам немного потрепать нервы. Правил дорожного движения вы не нарушали.
2: Не нарушал я правил.
0: Но пришлось вас таким вот образом останавливать. И поверьте мне, для вашего же блага.
2: Господи, да что же это для блага? Где я? Кто вы?
0: Вы успокойтесь, Лев Георгиевич. Я из Генеральной прокуратуры. Старший следователь по особо важным делам. Вот мое удостоверение.
2: Турецкий Александр Борисович. Не понимаю я, чем обязан...
0: Да я вам объясню. Речь у нас с вами пойдет о нашем общем знакомом Иване Игнатьевиче Шацком.
2: Что с вами? Сейчас у меня с собой валидол. А что, я не понимаю, нельзя было по-человечески?
0: Это в каком же смысле?
2: Ну, я не знаю. Вызвали, ну, или дома, наконец.
0: Ах, в этом плане. Видите ли, Лев Георгиевич, у нас есть основания полагать, что за вами могут следить ваши же коллеги.
2: Ну, Господи.
0: Ну, они ведь в курсе того, что вы встречались спокойно. Ну. И не раз. И не только в служебном кабинете. Я... Так?
2: А вам-то это откуда известно?
0: Вы успокойтесь. И оставьте эти штучки с валидолом. Сердце у вас здоровое. А то ведь я так и в самом деле можно однажды помереть со страху.
2: Со страху? Так я... Нет, я вас не понимаю. Что вам от меня нужно?
0: Сейчас мы с вами поедем в Генеральную прокуратуру, где я включу диктофон и буду задавать вам некоторые вопросы, а вы на них отвечать в ваших же интересах.
2: Говорите, в моих интересах? И что, мне всерьез угрожает опасность?
0: Ну и да, и нет. Видите ли, Шацкий сам явился к нам с повинной и подробнейшим образом изложил нам историю своих взаимоотношений и с банком, и конкретно с вами. Это понятно?
2: Понятно. Куда уж понятнее.
0: Ну, тогда не будем терять времени и поедем. Так что мои вопросы здесь и сейчас продиктованы также и определенной заботой о вашем здоровье. Это вам ясно, Лев Георгиевич?
2: Куда уж яснее.
0: И вот вам первый вопрос. Где в настоящий момент находятся деньги? 5 миллиардов уральского транша, который ваш банк должен был обналичить для передачи их в Екатеринбург. Нам нужен весь механизм обналички, прокрутку через подставные фирмы, сроки и доли каждого из партнеров и роль советника губернатора Екатеринбурга Артура Геллера и его фирмы. Одним словом, все, господин Семихатько.
2: Ой, маточка, что ж це буде? Что ж вы за мной забыли?
0: Ай да молодцы, гвардейцы! Ай да полковник Кондратьев!
1: Да, разыграли все как по нотам!
0: Слав, ну как они провернули все это? Ну, расскажи в двух словах, интересно же.
1: Ну, братва двигалась караваном за гробом карася в большом черном форде. Приехали в основном на иномарках. Духовой оркестр наш был наготове. В футлярах короткоствольные автоматы, солдатики у ограды, могильщики, опять-таки, с калашниками. Там в аккурат еще двоих хоронили. Как ты понимаешь, мы организовали бутафория. Так что народ был свой. Одним словом, обложили братву со всех сторон. Предложили сдаться миром, без крови. Один только рыпнулся.
0: А синий?
1: Этого полковник взял лично сам, еще до приезда братвы, когда тот ходил. Ценные указания всем давал.
0: Отлично, просто здорово. Но вот как его расколоть? Синий вор в законе, тут надо мозгами думать. Как его достать и чем?
1: Сань, а в машинах у бандитов чего только не было. И наркота, и пачки зеленых, и макаровы, и т.д., и даже пара гранат. Ты представляешь?
0: Можно подумать, что братва собиралась не на похороны, а на массовую разборку. Слава, а что, продвинулось по убийству Силина?
1: Раскололся Сенька Хмырь. Что-то запаниковал, видно, своих же боится, как бы не замочили. И вот тут-то всплыла у нас фигура Игоря Владимировича Кирюхина, личного телохранителя Силина. Как показал Хмырь, ненавидел он этого Силина, понимаешь? И с его женой Илиной шашни водил. Ну, а на даче сам его якобы и прикончил. Деньгами поделился.
0: А про Синего молчит?
1: Молчит. Вот им очную ставку сделать.
0: Сделаем. А сам Синий что?
1: А ты сам как думаешь? Ну, каково это колоть вора в законе?
0: А что у нас конкретно на него есть?
1: Первое. Пистолет Макаров. Найден у него в кармане при облаве на похоронах карася. Это уже само по себе статья.
0: Ну, ею его не напугаешь.
1: Дальше. Присвоенный им силинский Мерседес. Наш криминалист по волоскам, изъятым с массажной щетки Ирины, определил, что женщина находилась в машине в горизонтальном положении.
0: Да, так в гости, пожалуй, не ездят.
1: И третье. Оперативники привезли на опознание свидетельницу, секретаршу из алкосервиса, и старушку, выгулившую свою собачку, когда увозили Илину в силинской шубе. Обе опознали Синего.
0: Значит, Илину похищал он вместе с телохранителем Кирюхой. Так, что ли?
1: Похоже. На одном из бокалов в баре автомобиля обнаружены следы ее пальцев. А в самом бокале остатки клофелина, с помощью которого ее отключили. И что самое интересное, на полу и сиденье эксперт обнаружил следы спермы, указывающие на то, что в бессознательном состоянии женщина была изнасилована, вероятнее всего, этим Синим.
0: И что Синий?
1: Ну что Синий? Глазами сверкает, но упирается. Я думаю, надеется, что Авдеев его вытащит. И зря дурак надеется. Не будет банкир с такой шелупонью возиться. Вот так.
0: Ну, тут у него статей наберется до конца его неправедной бандитской жизни.
1: Наберется. Московский уголовный розыск, Грязнов слушает. Да? Вот и прекрасно. Везите сюда, молодцы. Саня, отловили Игоря Кирюхина, телохранителя, в аэропорту Шереметьево. Собрался на Кипр. Таможенница опознала по фотографии и подала нашим ребятам сигнал. Так что везут к нам Игоря Владимировича Кирюхина. Ну, считай, полдела сделали.
0: Да, теперь бы нам как-то до банкира Олега Никифоровича Авдеева дотянуться. Но надо торопиться, можем не успеть. Наблюдение за домом Авдеева в Успенском установлено?
1: Круглосуточно. Денискины ребята из агентства постарались не засветиться. Телекамеры наружного наблюдения, прослушка, ну, вроде сработали чисто.
0: Значит, он засел там.
1: Сидит, носа не высовывает. Мозгует вместе со своим Гоги. Есть у него особо доверенное лицо, начальник службы безопасности. Георгий Чертхилава. Ну, еще там Илина. Илина, горничная и охрана.
0: Тихо?
1: Пока тихо. Но вот недавно привезли туда Семихатько. Привезли на машине с охраной. Ребята следят за событиями.
0: Ну что, будем ждать резких движений господина Авдеева. А тогда и брать с поличным.

0: Ну, рассказывай.
1: Что?
0: Все. Все рассказывай, понимаешь? Раз есть о чем, все говори. А я тебя слушать буду. И немножко коптить твои яйца. Шурик, принеси сюда паяльную лампу и вентилятор включи. Пусть немного шумно, зато вон и меньше. Говори, слушаю.
1: Так я же уже все рассказал. Этот турецкий. Ну, следователь из прокуратуры запугивал, стращал. Но я ему ничего не сказал про наши банковские дела.
0: Да, а почему же тогда этот следак так к тебе привязался? Что он такое про тебя знает, а? Мурик, а ну подай инструмент. И сними с этого говнюка штаны. По-моему, он нам тут... Не все сказал?
1: Я вам все рассказал. Это все турецкий. Я ничего серьезного не выдал. Пощадите.
0: Что ты сказал и что не сказал, это уже не имеет никакого значения.
2: Ну все. Уберите тут все. А этого в морозилку.
3: Что Семихатькин?
0: Оказался сукой.
3: Ну и что тебе удалось узнать?
0: Достал он нас этому турецкому, и так ясно сразу.
3: Слушай, а ты не мог бы провести воспитательную работу с этим турецким, а?
0: Если юрист признался во всем, то таких, как турецкий, легче убрать, чем договориться с ним.
3: Договориться, Гоги, можно с любым. Ключ подобрать, ну и, соответственно, сумму. А убрать-то мы всегда успеем. Кликни-ка нашу гостю. По-моему, она с ним знакома.
0: Хорошо, Батоны.
3: Да, скверно мальчики стали работать. Лажанулись с этим Шацким. Надо же, киллер завалил. А Синий тянул-таки сережку в разбор. Адвокат пока твердо обещал вытащить. А он как все туго завязалось. Такой хвост потянулся, надо рубить. И команду менять надо. Менять.
0: А вот и мы.
4: Ты меня звал, Олег?
3: Садись. Ты хорошо выглядишь. Как твое мнение, Гоги?
0: Очень хорошо выглядит, очень.
3: Так вот, дорогая, если хочешь и дальше выглядеть не хуже, ты нам сейчас... Расскажешь все, ну, что ты знаешь о турецком. Вопрос, понятен?
4: Ой, а зачем он вам нужен? Ну, я не знаю, мужик как мужик, ни хуже, ни лучше других.
3: Ты, девочка, не поняла меня. Или ты хочешь, чтобы тобой занялся Гоги?
0: Это мы можем,
4: да нет,
0: это
4: нет,
0: мы можем.
4: Но вы же сами знаете, когда пропал мой муж, я пришла с сестрой в Мур. Там и познакомилась с турецким. Потом вместе ездили в Каменку на дачу, где обнаружили моего мужа. А помог написать заявление. Да вот, собственно говоря, и все знакомство.
3: Ну, хорошо, хорошо, поверим. Поверим, что в самом деле ничего больше не знаешь.
4: А что это у вас сегодня за крики такие были?
0: Где?
4: Внизу. Я в сауне была. Слышу такие крики, будто с человека шкуру сдирают. Ну, прям ужас какой-то.
3: Постой, постой. А что ты делала в сауне?
4: Интересное дело. А что там можно делать? Чем там можно заниматься? Ты думай, чего спрашиваешь. Ну, посидела, попарилась. Потом в бассейне поплавала, потом массаж.
0: Это, дорогуша, охрана детективами развлекается. По телеку всякие ужастики смотрят. Если хочешь,
2: Можем и тебе какую-нибудь страшилку по видику показать, а?
4: Нет, нет, не нужно. Мне эти кошмары не нужны.
3: Слушай, а что ты насчет массажа говорила?
4: А это Зоя делала. И очень, кстати, неплохо.
3: А ты сама не хотела бы научиться?
4: А зачем?
3: Ну, будешь хотя бы мне иногда делать, а? Нет, правда. Кстати, у Гоги братец младший в Амстердаме живет. У него там туристическая фирма. Ну и всякие курсы есть, педагоги из Таиланда. Ты могла бы слетать туда, позаниматься на курсах, развеяться. Ну как?
4: Так у меня ж никаких документов для такой поездки нет.
3: Ты кому это говоришь? Гоги все сделает, да, Гоги?
2: Да без проблем.
3: Ну ладно. Иди. И обдумай мое предложение. Все вместе съездим в Голландию. Иди. Что скажешь, Гоги?
2: Про турецкого не врала, я наблюдал.
3: Ты поезди за ним. Ну, сделай парочку звонков, поговори. Я не против с ним встретиться. Да, еще знаешь, ты стал иногда совершать ошибки. Вот Силена промашка. А это ведь твои люди. Теперь с этими ужастиками, с Семихатько. Ну хорошо, раскололи предателя. А теперь что будешь делать?
2: Сегодня же вывезем подальше, по частям. А про братца моего ты чего вдруг вспомнил?
3: А вспомнил я его потому, что твой Тенгиз имеет в Амстердаме процветающий порнобизнес. Вот и представь себе, прилетаем мы в Амстердам, поужинали, выпили и отправились
2: в Красный квартал.
3: Правильно. Идем, а вокруг витрины с красавицами из всех частей света. Выбирай себе любую. Батюшки, а это кто?
2: Кто?
3: Смотри, это наша Элина.
2: Да ты что?
3: А что? Может быть, даже зайдем к ней?
2: Конечно, зайдем, конечно.
3: Вспомним наше Успенское. И главное, в чем?
2: В чем?
3: Все довольны. Каждый своей судьбой.
2: Ты прав, Батоны. Хороший товар не следует портить. Ну что? Тогда я пойду.
3: Иди, иди. Да. А в морозильных камерах не надо подолгу держать лишние предметы.

0: Привет, Саня.
1: Здравствуйте.
0: У меня есть для тебя две новости. С какой начинать?
1: Все понятно. Одна полное говно, а вторая еще хуже, так?
0: Так, угадал. У меня в руках малява, отправленная сегодня днем господином Синим господину Авдееву.
1: О как.
0: Да, любопытный документ. Хочешь послушать?
1: Конечно. Поди образец великой фени.
0: Но какие чувства. Вот слушай. Олег, если ты способен услышать мой зов души, то ты узнаешь, как порядочному вору приходится на кичи, где его гады хотят ломать, проявляя свой беспредел и лохмачество. А? Каков стиль? Ты мажешься за своего отпрыска и не хочешь знать истины. А я дам пояснение такому поведению с твоей стороны. Когда придут честные воры и спросят с меня за мое молчание и пособничество в твоих поганых неворовских поступках. Их мнение и решение о тебе будет доведено до тебя. А? Но ты тогда поймешь, за что делал мне отказ. Синий вор в законе. Ничего?
1: Поэма. Ну, такую маляву просто необходимо довести до Авдеева. Есть с кем?
0: Найдем. Это же вроде как и угроза.
1: А вторая новость?
0: Вторая? Ну, вторая печальная. Наши ребята, которые вели наблюдение за домом Авдеева, выхода Семихатько не дождались. Зато заметили, как поздно вечером что-то выносили в коробках и грузили в джип. Двое наших поехали за ними. Короче, джип мчался, как угорелый. Слежку обнаружил. И на мосту случилось ДТП. На большой скорости врезался в ограждение и рухнул. Почти сразу ушел под лед.
1: Ничего себе! Гоночки! Ну что, достали?
0: Достали. Из машины вытащили два трупа, а в багажнике расчлененка. Запакована в целлофановые мешки по всем правилам бандитского искусства. И, скорее всего, да я почти уверен в этом, это наш господин Семихатько. Вот так.
1: Да, крепка охватка у Авдеева. И ну раз и не поймешь, кто у кого уроки брал, он у бандитов или они у него.
0: Да. Ну что, Саня, что ты собираешься предпринять?
1: Я просил у Меркулова командировку. Ну, слетать на Урал, чтобы встретиться с тем, кого надул Авдеев.
0: Да.
1: А он предложил сделать проще. Губернатор со своим экономическим советником сейчас здесь, в Москве. Ну, встречайся на здоровье.
0: Логично.
1: Так что давай, Слава, сделаем так. Я довожу до сведения уральского губернатора и его советника информацию о том, как господин Авдеев их кинул. Да. А ты, Славочка, обеспечь мне, пожалуйста, прослушку Артура Геллера, который побежит к Авдееву на разборку. Ну, вставьте ему такой маленький чипик. А ведь побежит к Авдееву.
0: Побежит.
1: Куды он денется?
0: Да, вот и пусть вор с вором сами разбираются.
2: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

0: Да, слушаю.
1: Здравствуйте, Александр Борисович.
0: Ну, слушаю. Чего вы молчите? И откуда вы узнали этот номер?
1: Ты не горячись.
0: Так с кем имею честь?
1: С хорошим человеком, который тебе добра желает. Ты не бросай трубку. Ты выслушай, что скажу, а потом думай, хорошо думай, да?
0: Ну.
1: Что ты торопишься? Тебе еще долго до своей конторы ехать, а кругом пробки. Понимаешь, какое дело? Один тоже очень хороший человек хочет с тобой побеседовать, как мужчина с мужчиной. Поговорить по душам, откровенно. Ты не обижайся, пожалуйста, да?
0: Как зовут человечка-то?
1: Почему не сказать? Скажу. Олегом Никифоровичем его зовут. Ты его наверняка знаешь.
0: Это Авдеев, что ли? Кстати, а ты кто такой? Неужели сам Годи, а?
1: Видишь, слава впереди человека бежит. Сам узнал, я не говорил. Думаю, мы поймем друг друга. Видишь, ваши сотрудники держат в бутырке сына Олега. А папа волнуется и хочет совет выслушать. Что делать в такой ситуации? Все мы люди, у каждого своя семья, дети. Почему не обсудить спокойно за столом? Что скажешь, Сандро?
0: Ну а что? Можно обсудить. И у меня вопросов хватит, коллегу Никифоровичу.
1: Ну вот, а я что говорил? Нормальные мужчины всегда могут понять друг друга. Место назначь любое. Говори, где хочешь.
0: Ну, на первый раз у себя. В Генеральной прокуратуре.
1: Не понял.
0: Кстати, хорошо бы заодно встретиться и с вашим главным юристом, господином Семихатько. Он, как мне сообщили, был экстренно вызван господину Авдееву. За ним даже машину прислали с охраной. И с тех пор ни слуха, ни духа. А мне надо бы проконсультироваться по одному банковскому вопросу.
1: И не повезло тебе. Он как раз вчера уехал на Урал по указанию Олега Никифоровича в командировку.
0: Странно. Зря поехал. Все нужные ему люди как раз сейчас находятся в Москве.
1: Ты так много знаешь?
0: Да нет, пока мало. Но надеюсь узнать больше. А Авдееву передайте. Пусть он подумает, и я подумаю. И решим, как нам быть. Но думать надо быстро. А то, как говорится, у визы может срок кончиться.

0: Вот черт, а! Сволочи! Рокеры хреновы! Купят права и устраивают тут гонки, как ралли. Ну смотри, что с бампером сделали, а? Уроды! Хулиганье! Да? Турецкий слушает.
1: Саня, не могу до тебя дозвониться. Мобильник не в порядке, что ли?
0: Да нет. Не в порядке другое. Имел я несколько минут назад очень любопытный разговор.
1: Да? И что?
0: А то, что потом чуть не попал в аварию. Как-то вырулил, но машину все-таки помяли. Какой-то идиот на джипе решил проверить мой бампер на прочность. Так что, извини, занят был. Еду к тебе.
1: Жду.
2: Александр Борисович, я хочу принести извинения за того негодяя. Сукиного сына, который вас напугал. Молодой наглец, он будет примерно наказан. А если какой ремонт твоей машине нужен, ты скажи, я все сделаю, не беспокойся.
0: Да что уж тут обижаться. У вас свои подходы, у меня свои, так что тоже не обижайтесь.
2: Ха, какие обиды, да. Обижается тот, у кого денег совсем нет, а у кого есть, тот сердится. Ты еще не передумал, что мне Олегу передать?
0: Я думаю, мы могли бы в конце дня созвониться с Олегом Никифоровичем. Кстати, а что Элина Кирилловна? У вас сестра беспокоится.
2: Элина в порядке. Купается, загорает, отдыхает. Всем довольна. Всем большое удовольствие доставляет своим присутствием. А тебе, я знаю, она тоже удовольствие оказала. Так что передать? Олегу.
0: По какому номеру мне позвонить?
2: Не беспокойся. Я сам тебе буду звонить. Ты не пожалеешь.
0: Я нет. А вот ты очень. Ну, Славка, не томи, включай запись. Ведь побежал же Артур Геллер к Олегу Авдееву, а?
3: Еще как побежал. Заметь, кстати, то, что ты услышишь, это разговор советника губернатора по экономическим вопросам и президента банка. Мы сделали распечатку и подготовили уже кассету, как вещдок. Мат, как ты понимаешь, пришлось убрать. Потому запись стала в два раза короче. Включаю.
4: Ты, кидала базарная, наперсточник херов! Ты что, себя возомнил? Ты же на киче и дня не просидишь!
5: Не вижу веской причины продолжать с тобой жаполизм дальнейший базар. И вообще, ты кто такой? Ты кто такой, чтобы на меня бочку катить, а? Фраер задрюченный.
4: Ну все, Авдей, ты нас достал. Слушай теперь сюда. Тебе сказано передать, что ты совершил ошибку, которая хуже всего Уголовного кодекса. Твой Семихатько был у ментов, раскололся полностью.
5: Этого быть не может. Откуда сведения?
4: А у нас следак был турецкий, со всеми бумажками на тебя. Спросишь, что делать, отвечу, вернуть долг, а за кидак добавишь 25%. Все, счетчик включен.
5: Погоди! Погоди, Артур! Это что же получается? Я только сегодня дал турецкому согласие на стрелку, и что же получается? Может, убрать его?
4: Ну, знал, что ты козел, но не думал, что до такой степени. Всем известно, что он был у нас. Зачем и почему? А за турецким его шеф Меркулов стоит. А за Меркулова, чтоб тебе было известно, во всех спецслужбах мазу держат. Понял, тупая башка? Ты после этого турецкого пёрднуть не успеешь, как вместе со всей братвой на киче окажешься. Так что не двигай фуфлом и не вздумай дернуть. Время пошло.
3: Вот такой дипломатический раунд переговоров.
0: Да, дипломаты, мать твою. А Костю, значит, братва уважает. Все, пора браться за Авдеева. Пойдем к Меркулову за постановлением на проведение обыска в офисе банка и в доме Авдеева в Успенском.
3: Да, самое время. Экспертиза подтвердила, что расчлененный труп Семихатько, в чем мы, собственно, и не сомневались. Так что аргумент для визита в Успенское лучше и не может быть.
0: Значит, Слава, начинаем операцию по задержанию. Время пошло?
3: Время пошло. Итак, что у нас получается, Саня? Одна команда отбыла Успенское,

0: доложил, что в доме заметно шевеление. Говорит, только что выехали два джипа и ушли на Москву.
1: Ну, отлично.
0: Почему так. Ты не по Рублевскому шоссе, а?
1: Не по Рублевскому, а как?
0: Вот смотри, там же короче.
1: Так, значит, как же? Архангельское или Новорижское шоссе?
0: Да.
1: Так, ну почему? Да, конечно же. Но ты посмотри, Славка, ну это же самый короткий путь на Шереметьево.
0: Слушай, тогда делим команды. Кондратьева с бойцами отправляем в аэропорт на задержание.
1: И я перехожу в автобус к Кондратьеву.
0: Так.
1: Едем на перехват в Шереметьево. Слава, а ты давай в Успенское. Там Денис со своими. Эксперты и исследователи.
0: Алло. Да, Грязнов на связи. Так. Шереметьево один. Ясно. Саня, два джипа гонят в Шереметьево один. Там есть коммерческая стоянка.
1: Отлично. Значит, братва собирается лететь, минуя таможню и паспортный контроль.
0: Да.
1: Тем лучше. Все, Слава, я полетел.

0: Вадиком на связи.
1: Вова!
0: Да?
1: Ты меня слышишь?
0: Слышу.
1: Мы в Шереметьеве. Тут коммерческая стоянка.
0: Так.
1: А знаешь, какой у них самолет?
0: Ну?
1: Як-40.
0: Ха! И куда же это они на нем собрались лететь? Может, с пересадками?
1: Вот и спросим. Что у тебя?
0: Взяли охранников, но в доме пусто. Похоже, что они в полном составе. У вас, понял? Помощь нужна?
1: Справимся! Полковник проводит операцию, а мне остается только выйти в последнем акте на поклон. Ждем посадки пассажиров. Все, Слава, трап поплыл вверх. Ребята только ждут команды.
2: Внимание, приготовились. Пошли. Аккуратно только. Сначала экипаж.
3: Александр Борисович, прошу вас.
4: Здравствуйте, господа. Куда летим? Что же это вы забыли пройти пограничный контроль? А некоторые даже паспорт. Тише, тише, господа. Не так ли, Элина Кирилловна?
5: А у меня все в порядке, Александр Борисович.
6: Да, ну, как вы смеете? Вы не имеете права.
4: Молчи.
6: Я тебя предупреждал, контроль, контроль и контроль! Почему так случилось, я тебя спрашиваю? В чем дело?
4: Так,
6: такой команды.
4: Куда это мы летим? Так, так, так. Ага. В Минск? Интересно.
5: Какой Минск? Олег, мы же летим в Амстердам. Ну скажи, ну что ты молчишь?
7: Господи. Какая же дура.
4: Попрошу ваши документы, господа.
8: Гоги, отдай.
4: Это что, на всех?
9: А ты сам смотри. Грамотный, наверное.
4: Ну вот, что и требовалось доказать. Елена Кирилловна, нету вашего паспорта. Да и визы, кстати, нету. Ни в какую за границу так не пускают. Нет, пересечь границу, конечно, можно каким-то образом. Но оседают тогда девушки в подобном положении исключительно в одних и тех же местах. Так что, как ни горько мне вам сообщать об этом, но везли вас, мадам, в публичный дом.
5: Меня? Да как вы можете такое говорить?
4: Спокойно. Может быть, вам что-то известно про убийство в доме?
5: Убийство?
6: Я тебя спрашиваю.
5: А вы уверяли меня, что это кино?
6: Сука,
4: заткнись! Спокойно,
6: Чучевала.
4: О вас речь впереди. Так же, как и о делах господина Авдеева. Все это будет обсуждаться в Генпрокуратуре. Как и куда вы собираетесь?

0: Собирались бежать. За границу?
1: Так виза-то у вас
0: кончилась, господа, а без визы вы там никому не нужны. А вот нам, генеральной прокуратуре, очень даже нужны. Все, господа, прилетели. Можно отстегнуть ремни.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете,

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

0: Их имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
1: Джорджия, Джорджия.
0: Хосе

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
3: Я хочу

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Боже мой! Это же Даночка!
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет.

0: Большое спасибо за внимание, группа Монгол Шуудан. Еще раз большое...
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.